Поправьте путь. Смотри-ка путь. Нет месяца и вправду. Что за пропасть? Нет месяца и только.

0: Отсловьте им, да не выйдется. Пошел, пошел, пошел.
1: Я вижу, не на шутку терешься ты.
0: Пошел, пошел, пошел.
1: Смотри, попробуй подойти, ведь вишка.

до смерти. Я после пекла никак привыкнуть не могу к морозу. Гоняя за тобой по Поднебесью, я месяц выпустил. Досадно, право.

0: беда ведь. Как раз дойдет и до отца Кондрата. Ради бога, превосходная залога, спрячьте куда-нибудь, спрячьте скорей меня. Ради бога, добродетельная жена, спрячьте куда-нибудь, сраму во не приму. Ваша доброта, как сказано в Писании, 22 главе, ой, стучаться.
1: Садитесь поскорей.
0: Мешек.
1: Да там не шевелитесь, осмотрите.

0: не дай курилки выпить. Горло застыло от мороза у меня.
1: Ну, вот тебе горит.

черт! Мешки как будто тяжелее, чем прежде стали. Верно, кроме угля в них что-нибудь положено еще. Ах, глупый, я и позабыл. Теперь мне в

Вареники-то сами скачут в рот. Ведь вот неслыханное диво. Вот он каков. Ленивее чуба будет, тот ест, по крайней мере, ложкой. А этот и руки поднять не хочет. К твоей я милости пришел, батюк. Ты брешут, не во гнев сказать, доводишься сродни

более вдосталь. А мне придется пропадать, ничто на свете не поможет, и помощи просить приходится у черта.

Ну, сделай милость, добрый человек. Не откажи, свинины ли колбасли, муки ли грешневой, аль полотна. Как водится меж добрыми людьми, не поступлюся, хоть примерно. Скажи мне, как найти к нему дорогу? Однако, что за черт? Ведь постный день скоромные вареники он ест. Чего я